0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 градусов тепла, а вот в Минске до 23. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 градусов тепла, а вот в Минске до 23. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 градусов тепла, а вот в Минске до 23. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Это радио «Компас FM».
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 градусов тепла, а вот в Минске до 23. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 20 градусов тепла, а вот в Минске до 23. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете на этой неделе, пишет Белта. Выпускникам 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной программе. Глава государства подчеркнул, что в белорусских специалистах заинтересованы российские и китайские компании. Однако эти уникальные ребята обучались в Китае, чтобы работать в своей стране, заявил президент. Тем временем прием заявлений на выплату матпомощи многодетным семьям в школе начался, пишут Минск Новости. Ее размер на каждого учащегося составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа календарного года. Для ее получения в школу или гимназию нужно предоставить заявление, копию договора об открытии базового карт-счета, оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, копии свидетельства о рождении детей и справку о составе семьи. А перечислять деньги будут с 1 августа по 1 сентября. А еще командующий военно-воздушными силами Пакистана с рабочим визитом находился в Беларуси на этой неделе, рассказали в Минобороны. Начальник генштаба Павел Муравейко и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович провели встречи с пакистанской делегацией. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков и до 23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Campus FM. Компас FM. Всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу, как китайские автопроизводители обходят европейские санкции и чем удивит самая большая Шкода в истории марки. И это автоновости на Компас-ФМ. Евросоюз готовит ограничения на импорт гибридов из Китая. Напомню, с конца 2024 года в Европе действуют жесткие пошлины на китайские электромобили. Так, для BYD общая ставка составляет 27%, для Geely почти 29%, а для концерта SAIC, владеющего маркой MG, и вовсе перевалило за 45%. По задумке Брюсселя, это должно было остановить экспансию китайских машин на европейский рынок. Но не тут-то было. Китайские инженеры оказались хитрее европейских чиновников. Раз пошлины касаются только чистых электрокаров, значит, нужно ввести подключаемые гибриды. На них действует обычный 10% тариф, и Китай буквально завалили Европу такими машинами. Только продажи BYD за первые 4 месяца этого года в Европе подскочили на 153%, почти 72 тысячи проданных автомобилей. А доля китайских марок на европейском рынке всего за год удвоилась и достигла 6%. Европейские чиновники, еще в начале года клявшиеся, что никаких новых ограничений не планируется, теперь спешно готовят новый пакет пошлин уже на гибриды. Решения могут принять в ближайшие недели.
1: Автоновости.
2: Компания Шкода официально представила свою самую большую модель в истории – электрический кроссовер Пик. Машина получилась действительно внушительной, длина почти 4,9 метра. Внутри три ряда сидений, рассчитанных на 7 пассажиров. По габаритам электрический кроссовер заметно превосходит привычный нам Кодиак. Машина может тянуть прицеп массой до 2 тонн. Внешность кроссовера полна интересных решений. Шкода впервые применила модные утопленные дверные ручки. Любопытный факт: со следующего года такие ручки запретят в Китае из соображений безопасности, но чехов это уже не волнует, они уходят с китайского рынка. Из фирменных фишек Simply Clever – дворники со встроенными прямо в подводке форсунками обмывателя. Говорят, это экономит до 50% жидкости. Багажник при пятиместной компоновке вмещает 935 литров. Над головой раскинулась гигантская панорамная крыша площадью 2,1 квадратный метр с изменяемым светопропусканием. По центру передней панели экран медиасистемы, на который можно ставить сторонние приложения. Есть и вентиляция, массаж сидений, выдвижная подставка для ног, складной столик. Топовая полноприводная версия имеет 299 лошадиных сил с разгоном до сотни за 6,7 секунды. А в базе 10 подушек безопасности и продвинутый автопилот, который умеет обмениваться данными с другими машинами на дороге. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25. А еще в выходные на Компас-ФМ.
1: Автоновости.
0: Реклама на Компас-ФМ.
3: Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас-ФМ знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Компас FM. Это

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 32 человека, 28 из которых осуждены за преступления экстремистской направленности, пишет Белта. Соответствующий указ президент подписал в минувшую среду. Главой государства помилованы 20 женщин и 12 мужчин. Решение принято на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям. Все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись. Тем временем страна отметила День независимости Республики Беларусь в минувшую пятницу, пишет Белта. Этот государственный праздник установлен 3 июля в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. По всей стране состоялось множество мероприятий, среди них церемония возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске и в мемориальном комплексе «Курган Славы». Праздничная программа и гала-концерт «Вместе за Беларусь» на площадке у столичного дворца спорта, а также акция «Споем гимн вместе» и множество других. Ну а завершился день праздничными фейерверками в столичных парках и на набережных. А еще 12 военно-тематических площадок развернули в Минске в День независимости, рассказали в Минобороны. На них военнослужащие представили около 880 единиц военной техники, ретро-экспозицию и различные интерактивы. Например, в Парке Победы для гостей подготовили сюрприз. Там можно было увидеть два легендарных танка Т-26, мощный средний танк Т-28, колесно-гусеничные быстроходные танки БТ-2 и БТ-7. Единственный в мире сохранившийся оригинальный тяжелый пятибашенный танк Т-35 и, конечно, один из главных символов победы – Т-34. Также традиционно военнослужащие угощали желающих солдатской кашей. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков и до 23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Это радио Компас FM.
1: Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало.
0: Компас FM. Всегда по пути.
2: Без

0: Для детей старше 16 лет. История одной хорошей песни на Компас FM.
1: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «Unbreak My Heart» от Тони Брэкстон.

Эта история началась в 95-м, в Лос-Анджелес, штат США. В те годы американская певица Тони Брэкстон вместе со своей командой вовсю трудились над новым альбомом Secrets. Именно тогда композитору Дайане Уоррен в голову пришла фраза «Осколки моего сердца». Ее поразило, что еще никто не использовал ее в названиях своих песен. Когда трек был готов, вся команда сошлась во мнении, что он идеально подойдет по настроению всего альбома. Вот только была одна загвоздка. Певица, она совсем не понравилась. А все потому, что а. Тони уже сочинила похожую песню «How could an angel break my heart» и б. Ее особый голос идеально подходил, скажем так, для более взрослых песен. А ей же наоборот хотелось сменить имидж на что-то более молодежное и заводное. Как бы там ни было, песню все же записали. А как итог, взрыв популярности, первые строчки чартов и премия Грэмми за лучший женский вокал. А после записи клипа с ванильными романтичными сценами, эта песня так и вовсе закрепилась в плейлистах большинства девушек планеты. Вот так когда-то недооцененная и ненавистная певица песня стала ее визитной карточкой, которой она неизменно завершала каждое свое выступление. «Unbreak My Heart» от Тони Брэкстон. Прямо сейчас на Компас FM.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:00.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете на этой неделе, пишет Белта. Выпускникам 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной программе. Глава государства подчеркнул, что в белорусских специалистах заинтересованы российские и китайские компании. Однако эти уникальные ребята обучались в Китае, чтобы работать в своей стране, заявил президент. Тем временем прием заявлений на выплату матпомощи многодетным семьям в школе начался, пишут Минск Новости. Ее размер на каждого учащегося составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа календарного года. Для ее получения в школу или гимназию нужно предоставить заявление, копию договора об открытии базового карт-счета, оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, копии свидетельства о рождении детей и справку о составе семьи. А перечислять деньги будут с 1 августа по 1 сентября. А еще командующий военно-воздушными силами Пакистана с рабочим визитом находился в Беларуси на этой неделе, рассказали в Минобороны. Начальник генштаба Павел Муравейко и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович провели встречи с пакистанской делегацией. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков и до 23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
1: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про кукурузу. Вы узнаете, почему на нее стоит обратить внимание, особенно в сезон.
0: «Здоровый день».
1: Что может быть прекраснее, чем свежесваренный, посыпанный солью, ароматный початок кукурузы на свежем воздухе? Для многих людей это своего рода гастрономическая традиция, которую практикуют уже 9000 лет. По оценкам ученых, история блюд из кукурузы началась в Мексике. Именно там маис впервые начали возделывать индейцы. Как известно, европейцев с царицей полей познакомил Христофор Колумб. И это была любовь с первого взгляда. Очень быстро кукуруза завоевала поля и желудки как в Европе, так и в Азии. А вот в России она стала вторым хлебом после пшеницы только в 1956 году. Можно подумать, что название «второй хлеб» звучит чересчур громко. Однако, посмотрев на количество полезных свойств, сомнения пропадают. И правда, сбалансированный состав кукурузы делает ее очень полезной. Ее зерна богаты сложными углеводами, белком и пищевыми волокнами. Также, по сравнению с другими зерновыми культурами, в маисе повышено содержание полезных ненасыщенных жиров и при этом совсем немного сахара. Такой состав помогает дольше сохранять чувство сытости и в умеренных количествах нормализует пищеварение.
0: Здоровый день!
1: Однако, кроме питательных свойств, в кукурузе есть практически полный набор витаминов и минералов для нормальной работы организма. Почти полный набор витаминов группы В нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем, улучшает работу пищеварения, помогает справляться со стрессами и повышенными эмоциональными и умственными нагрузками. А еще помогает держать в тонусе нервную систему и стимулирует когнитивные функции мозга, что будет очень кстати для людей, занятых как физическим трудом, так и умственным. Кукуруза защищает сердце. Это свойство возможно благодаря наличию калия и магния. При этом комбинация жирных кислот помогает сосудам избавиться от лишнего холестерина, нормализует артериальное давление и уменьшает риск инсультов. Несмотря на обилие полезных свойств, не стоит забывать и о минусах. Оболочка зерна содержит много витаминов и клетчатки, однако из-за своей жесткости может навредить людям с язвой желудка и обострением гастрита. Также из-за высокой калорийности не стоит налегать на кукурузу людям с лишним весом. Это особенно касается консервированной. В такой кукурузе намного больше сахара, чем в свежей. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90.

0: о главном. На Компас FM.
1: О главном все выходные рассказываю я, Ольга Березовик. Здравствуйте. Совместные образовательные программы вузов Беларуси и Китая должны быть ориентированы на практику и приносить пользу народам обеих стран. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения дипломов первым выпускникам совместной программы по специальности биотехнология. Мероприятие прошло в Пекинском университете на этой неделе, пишет Белта. Выпускникам 4 года назад предстояло выдержать тяжелый конкурс, чтобы иметь возможность обучаться по совместной программе. Глава государства подчеркнул, что в белорусских специалистах заинтересованы российские и китайские компании. Однако эти уникальные ребята обучались в Китае, чтобы работать в своей стране, заявил президент. Тем временем прием заявлений на выплату матпомощи многодетным семьям в школе начался, пишут Минск Новости. Ее размер на каждого учащегося составляет 30% бюджета прожиточного минимума на 1 августа календарного года. Для ее получения в школу или гимназию нужно предоставить заявление, копию договора об открытии базового карт-счета, оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, копии свидетельства о рождении детей и справку о составе семьи. А перечислять деньги будут с 1 августа по 1 сентября. А еще командующий военно-воздушными силами Пакистана с рабочим визитом находился в Беларуси на этой неделе, рассказали в Минобороны. Начальник генштаба Павел Муравейко и командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Андрей Лукинович провели встречи с пакистанской делегацией. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в военной сфере. Это была программа «О главном». Слушайте выходные на Компас FM.
0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков и до 23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще, и это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Реклама на Компас FM.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве, Витебске и Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Ну а завтра в Могилеве, Витебске и Минске снова без осадков и до 23 тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

0: Реклама на Компас FM.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: слушаете Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни. Иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: не сошел с ума, так надо.
1: Вы слушаете Компас FM.

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

радио «Компас-ФМ».

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 20 градусов со знаком плюс. Меня зовут